Дами и господа, хитни, хит миксайде, Радомир Ламбов, Радков, Пет, Петров, Петров, Радков, пехи. Аморно девая, скерете конмиго. Дами и господа, специално за Борис. Борис, ае, аморно де. Айде, Борис, леко остаса. Andiamo, venga, vamos a costruire il sol. Vamos a costruire.

Точно как говорит Москва. Обаче няма време. Давай полним пушките и напреди. Полним пушките, че няма време. Ай, давай вперед. Один, раз, два, три, четыре.